Ай, вай, сатай, бапай, зе, убе, пардаш, туфарче, убе, хамбой, чау, бе, жер, бе, мен, хартом, дэвид, ну, ай, вай, сатай, бапай, зе, убе, пардаш, туфарче, убе, хамбой, чау, бе, жер, бе, мен, хартом, дэвид, ну, ай, вай, сатай, бапай, зе, убе, пардаш, туфарче, убе, хамбой, чау, бе, жер, бе, мен, хартом, дэвид, ну, ай, вай, сатай, бапай, зе, убе, пардаш, туфарче, убе, хамбой, чау, бе, жер, бе, мен, хартом, дэвид, ну, ай, вай, сатай, бапай, зе, убе, пардаш, туфарче, убе, хамбой, чау, бе, жер, бе, мен, хартом, дэвид, ну, ай, вай, сатай, бапай, зе, убе, пардаш, туфарче, убе, хамбой, чау, бе, жер, бе, мен